ковры. Нагинет крылья, кельвимся твиндеры. Куй вулга плана вайту, сесть крылья саял куайту, а пухка байка унес, медоль симанай. Нэн сурнуа я сэр, валюкс нюля тут байк. Магнетик пэндикэр, валонна рухтунут лайк. Ei näisin jala jälki, ei lilli eikä pärki, ei nuttu silmi märki, mul selge on kõik.